назад. Один док, если ты моих колей не намокнем, и высоко піднятий комік.